оживления брескорей же старост ни за страхопиеца. Че пруе дедлайн близу и с него да не ближи разуна ни за кризу. Стандарди со смирам нижи ша отпрта ебатиха антициодан не се не шпора.

Разпоредуя кратканадийска игра с насловом «Двое». Поетична игра е звучни мозаик избраних песми словенскага песника Цирила Злобца, ки га е засновала и режирала Илза Ритупер. Най вам Злобчева интимна лирика попестри и обогати помладни вечер.